0: bad haircuts.
1: Great classic tunes.
0: This is BFBS Rewind.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».